0: toda marcha. Conduce Carlos Sánchez.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,